0: Товарищ Джоэн Лай, не забывай свой статус. Или ты хочешь, чтобы я обратился к товарищу Ван Мин?
1: Мао Цзэдун 同志，难道李德同志的堡垒队堡垒战略就失去此次机会了？你只会在山沟沟里打仗，没见过世面，不要瞎讲，要本着认真学习的态度。
2: 你们这是岂敢与龙王比堡啊？我们的堡垒哪里是堡垒啊？

0: 不要再走大路了，这一路上的人太多了。
1: Я этого не отвлечу. Войны Советского Китая не ходят по мелким дорогам. Мы надо поднять флаг, выйти на главную дорогу и показать Чанкайши, что мы его не боимся.
2: Полно! 红三军团回电了，红三军团40还有20公里到达界首南，桂军的13军团紧随其后。胡老师已在新区阻击桂军的15军团，今天凌晨开始，正是还在湘水作战。彭德怀军团长希望中央纵队快速前进，最好少睡一觉。
3: 回电，没有多睡觉，正在全速前进。
4: 报告，红一军团回电了。
5: 红一军团怎么样了？
6: 红一军团已经到了界首东的决山部，做好了防御工事，领边的指挥部设在了山头上。
5: 八九军团还没有消息，

0: 快速增援，
1: ！
2: 周副主席，我们走了。
3: 赵支书，这些战士们就拜托你了，待他们伤好之后，我们就派人接他们。放心吧。钱给了吗？
4: 赵支书不要。
3: 带上。这几天蒋介石的轰炸机很猖狂，请老乡们一定要注意安全。
1: 放心吧，所有人都转移进山洞了。
3: 好，
1: 我走了。走。
5: 报告，我的五军团长转来十八团的电文。
3: 十八团在枫树角面临失守，请我们做决定。
6: 枫树角это наш тыловой фланг。Мы должны его отстоять любой ценой. 34-я дивизия находится поблизости. Пусть они идут нам подмогу.
7: 发电，让34师陈树湘立刻奔赴枫树角，支援十八团。
8: 报告同志。
7: 钳子，

0: 忍之，恩来，枫树脚怎么了？
1: 面临失守，派春芽子的三十四师去增援。
0: 三十四师现在的位置离枫树脚可不近的，周围的环境又很复杂，怎么来得及增援？你说怎么办？枫树脚是我们的后卫，放弃，请幸存的战士设法撤离，找到一个中间的位置，与三十四师会合。你们看，在凤凰湾最合适。
2: 好办法。
3: Глупости! Фэншу Цяо нельзя терять. Это единственный связной узел между двумя армиями.
0: В Фэнгуанвэ тоже одинаково. Только мы здесь, ближе к...

0: Ты самостоятельно обратился к Мао Цзэдуну. Это нарушение устава.
1: Он не нарушил закон. Мао Цзэдун, товарищ, это СУВАЙ руководитель. Мы должны ему докладывать о своих действиях.
0: У Мао Цзэдуна нет права лидерства. На данный момент войсками руководит совет троих.
1: Но он имеет право.
0: Туда!
2: Лидер, товарищ, не бойтесь. Мао Цзэдун, товарищ, тоже мне сказал. Дай мне вернуться и попросить. Он верит, что ты будешь поддерживать.
3: Бука! 34-ши хуцзял два раза, не было ответа.
2: Еще хуцзял, повторно хуцзял.
3: Что?
4: 报告，八军团罗荣桓主任回电了，
3: 念。

0: Miał всегда меня поддерживал. Всегда соглашался. Если Мао Цзэдун такой военный стратег, то почему я до сих пор здесь?
1: 林彪同志赞同你的是知识理论，你让他失去了占领泉州的最好时机，他对你失望是必然的。
0: Вы все мной недовольны. Неужели вы думаете, что я не хочу победы китайской армии?
1: 你把我们中国革命带上了极端冒险的路。你晓得我们牺牲了多少人吗？
0: В моей тактике нет ошибки. Ошибка вашей беспомощной военной силы.
1: 林彪同志，你敢侮辱我的战士，你敢再将一军？博古同志，你再将一军？博古同志，你是我们中央三军组的领导。
2: 李德同志刚才讲的话，你是马上收回，否则我上报共产国际组织。
3: 你知道，这北坡剑门后面有多少战士流血牺牲？
2: 蒋介石组织的是我师范军队，打我们几万人。
3: 报告，虎三集团彭德怀军
2: 团长来电。
3: 您，
2: 10万火急，请大部队火速前进。我红四五六师伤亡惨重，特别是新训的火五师牺牲过半。如果大部队再不尽快赶到江边，后果就是全军阵亡。等你们攻江的浮桥正在被老蒋的轰炸机反复轰炸。
0: Отправьте телеграмму, пусть стоят до конца, держат понтонный мост. Мы двигаемся без воды и без сна.
1: 是，给八九中队加发电，并反复呼叫，请迷路的队伍不要再绕回老路，进入界首渡口，设法找到别的路到达江边，找水浅的地方过江。
4: 是，
1: 给胡一军团临边回电，他电文上表述的千真万确，让他放心，毛泽东同志的中央队正在拼命前行。